0: дорога элегантен, но мя в том астамбиетош. Чеверитм броен визат бето ноет интелект и поашту. Шавор. Шумхер кркоет сизвен гачелли, пор нук вен.
1: Аллилуйя, аллилуйя.
0: Ецоем тъй чист на небот, куморит.

0: дорога элегантна, но меня в том остановит уж. Чеверитм дроен визат бету ноет интеллекти по ашту. Шавор. Шум херкер коет съезденга челли. Порнук вен.
1: Аллилуйя, аллилуйя.
0: Ецоем ты чист на неботку.